0: присаживайтесь к нам за стол. Леха, давай к нам по стол.
1: Наливаю.
0: Мы тут думаем, сочиняя сказку.

Ganz oben ist. Первый. Второй. Третий. Начинает счет. Пять, четыре, три, два. Старт.

0: Бабас, халя, ну хай забегу. Катечу. Я не могу, бля. Овар, сокет я денег.
1: Ну тебя мы гекон.

Проверяю готовность. Первый. Второй. Третий. Начинаю отсчет. 5, 4, 3, 2. Старт!